Достарымызды Нур, Йол Хавра Бирай, Минхуади Йолламы Кошелнештраван, Мешхтасы Газханда Нормал Газбиравадыду, Өтерет Тамашини Охтайду, Болды Рахмет.

0: Абдыримкамнеки авазлык фтюр кепту, аңлайли, а? Абдыримка.
1: Привет, я тебе тот, вот это им хэвли. Айдрым юли, кэндон юли гэзэн, мазур. Айдрым юли гэзэн, юлларва.
0: Болду, гулжирки достарымыз мышу офтюрден, өнемлік пайдалынап қағай сілі.